0: отдыхать. А хоть чем смеешь, так там это радость. А сайту тем, кто в цинках, чем смеешь, тем, где матерлах там, как соц тут.
1: Hey, this is Donna Merrill, and you're listening to New Help Radio, 91.1 FM.
2: Miss Rubin Schooner's dance. It is a ladies' dance.
3: What?